0: And the believer replies that the Tyson of the message that the missile launches the nest of girls, and this is the first as the eyes can see the scars of the military display is the socialist made believing so would you want to when something like this in the person Tyson missile.
1: Съезд Единой России, нашей ведущей политической партии, проходит сложное, можно сказать, судьбоносное для страны время, в период коренной системной трансформации всего мира. Съезд Единой России, нашей ведущей политической партии, проходит сложное, можно сказать, судьбоносное.